0: Целью учений является совершенствование навыков руководящего состава штабов всех уровней в управлении войсками при отражении внешней агрессии. Участники учения на практике применяют новое вооружение, технику, и при этом все задачи решаются с учетом опыта проведения специальной военной операции.
1: 普京当天还会见了外国武官，并参观了300余件武器装备，包括天竺葵无人机及反无人机系统。专家指出，此次演习展现了俄军拥有独特的实战经验与强大地面部队，特别是展示了应对外部无人机和导弹威胁的能力。此次演习的显著特点是上合组织与基安组织在安全职能上出现对接趋势。与此同时，亚美尼亚的缺席被视为其对基安组织立场变化的信号。方威视、尼利瑞亚、莫斯科报道。

0: 乌克兰首都基辅横跨第聂伯河的基辅北桥在三号遭到俄军无人机袭击，这是俄军连续第三天袭击基辅的重要桥梁。基辅市长克里奇科通报说，袭击造成北桥道路路面和无轨电车接触网受损，从基辅左岸前往右岸方向的交通一度关闭。现场画面显示，当天白天大桥交通依然处于拥堵状态，有维修人员作业。俄罗斯国防部三号通报称，俄军继续的使用无人机打击乌方目标。在基辅市用于乌军部队调动和军事物资运输的基辅北桥被击中，而在基辅州一处存储乌军补给物资的物流中心被击中。此外，黑海西北部一艘向敖德萨港运送物资的货船也被击中。俄罗斯外交部无任所大使日前在联合国人权理事会上阐述俄方立场，指责西方国家纵容乌方利用无人机实施恐怖行动，并呼吁停止双重标准，依据国际法追究相关责任。
1: 俄罗斯外交部负责基辅政权罪行问题的无任所大使米罗什尼克参加联合国人权理事会第63届会议，在有关维也纳宣言和行动纲领、落实国际人权原则的一般性辩论中发言。他援引民族自决原则阐述俄方立场，指责乌克兰实施恐怖袭击，并指出西方援助国持续提供无人机及零部件，在政治和舆论层面为乌方提供支持，要求对相关行为及责任人展开追责。
2: которая произошла в значительной мере по вине стран Запада, которые в огромном объеме профинансировали Украину, предоставили ей вооружение, которое Украина использовала уже для совершения военных преступлений, для совершения террористических актов.
1: 俄方代表参会遭到乌克兰、立陶宛等国代表强烈反对，并在答辩环节提出正式抗议。米罗什尼克向凤凰卫视记者表示，争议不仅在于如何认定袭击责任，也在于俄方提供的材料能否得到同等审视。
2: Прямо-таки жесткое сопротивление со стороны ряда стран, которые предпочитают пребывать в состоянии лжи, пребывать в состоянии отсутствия правды о том, что в реальности происходит на этих территориях и что из себя представляют террористические действия Киева. То есть они выступают в защиту Киева, и предоставляют им, по сути дела, неограниченные возможности для терроризма.
1: 米罗什尼克向人权理事会援引俄方报告表示，仅仅4月到6月，乌方袭击造成俄方平民大量伤亡，其中无人机造成伤亡占9成。他认为这些惨剧并未得到西方舆论关注。
2: Хочется сказать о том, что хватит применять двойные стандарты. То есть мы должны следовать букве закона, мы должны следовать нормам международного права, и тогда многие вопросы снимутся сами собой.
3: 俄方从人道关切已延伸至袭击之后，伤者能否得到救助，道路能否安全通行，受损水电设施能否及时修复，如何保障这些维护平民生活的基本条件？俄方希望通过报告和举证推动国际社会关注相关问题。凤凰卫视张波弟，瑞士日内瓦报道。
0: 拉脱维亚第15届议会选举在3号迎来正式投票日，包括县政府、执政联盟在内，共有14个政党及政党联盟参加选举，1428名候选人角逐议会100个议席。寻求连任的亲乌派总理库尔贝格斯当天与家人一同来到了投票站投票，他指安全是拉脱维亚目前面临的关键议题，并且承诺如果成功连任将重点发展经济及国防实力。民调显示，库尔贝格斯执政联盟获得约14%的支持率，暂时领先，但立场亲俄的主权力量党则紧随其后。主权力量党领导人斯杰潘年科当天也亲身前往到了投票站投票。此次选举投票是从3号上午的8点持续到晚间8点，而初步结果预计会在投票结束后的数小时内公布。美国总统特朗普在2号向媒体透露，对伊朗的下一步行动十分重大，且一切进展顺利。